0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Красивое начало дня.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
3: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на радио 100.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области продолжится программа развития атомградов. На Петербургском международном экономическом форуме правительство региона и Росатом подписали новое соглашение. Оно касается развития Озерска, Снежинска и Трехгорного. Планируется модернизация дворов и пешеходных зон, развитие медицины, образования, подготовка кадров и привлечение инвестиций. Программа уже действует с 2023 года. Финансирование совместное. Область и госкорпорация. Алексей Текслер вошел в число лидеров индекса плотности международных контактов по итогам мая. Аналитики коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» представили новый выпуск традиционного ежемесячного рейтинга. На третьем месте оказался глава Южного Урала. Напомню, в мае Челябинск принимал делегацию посольства Республики Казахстан в России. В рамках визита были проведены переговоры, посвященные развитию экономических, культурных и гуманитарных связей, а также повышению товарооборота. Жители региона могут поддержать Южный Урал в онлайн-голосовании премии Russian Travel Awards 2026. В этом году в состязании участвует 11 туристических объектов. Маршруты «Горы зовут» и 5000 лет металлургии, музей «Мотоэпоха», хребет «Заозерный» на Тургайке, ММК, Карабаш, фестиваль «Блюда от верблюда» и другие. Голосовать можно каждый день до 30 октября на сайте awards.airtravel.ru. Итоги объявят в ноябре. Церемония награждения 8 декабря. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, дождь, гроза, местами туман этим утром. Ветер северо-восточный, порывы до 11 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 21 градуса.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 6 июня. В Челябинске сегодня облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21 градус.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Генеральная репетиция и Ильменский фестиваль. Куда сходить в выходные? В публичной библиотеке подготовили обширную программу. Подробности у сотрудника пресс-службы Александры Юсуповой.
2: В эту субботу, 6 июня, пройдут два интересных мероприятия. В 11 часов на Кировке у скульптуры «Левши» начнется иммерсивная экскурсия «Челябинск-библиотечный». Это путешествие по местам, где в разное время располагалась публичная библиотека. Аудиоспектакль в наушниках создает эффект полного погружения. Вы сможете взглянуть на историю библиотеки по-новому и стать участником событий. Обязательно предварительная регистрация по телефону 266-62-96. Оплата доступна по Пушкинской карте. В 14 часов в главном зале публичной библиотеки пройдет открытый подкаст «Генеральная репетиция». Это разговор с теми, кто создает магию сцены, режиссерами, актерами челябинских театров. В этот раз встретимся с Челябинским театром современного танца и обсудим премьеру «Спектакль «Сосны на морском берегу». Это хореографическая история о жизни на границе моря и суши. Спикеры – хореограф-постановщик Рафаэль Тимирбаков и артист Дмитрий Чигадарь. Вход по читательскому билету.
1: Для лиц старше 12 лет. 50-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни пройдет на протяжении выходных на набережной реки Миас. Как и год назад, для гостей будут работать две площадки – в арт-сквере и саду камней. В программе сольные концерты, гала-концерты, конкурсы авторской песни, мастер-классы, поэтический турнир и концерт «Читаем стихи Александра Сергеевича Пушкина». В полдень воскресенья стартует гала-концерт 27-го областного детско-молодежного фестиваля авторской песни «Поющие дворы». В 13:00 концерт победителей конкурса «Наша смена». Далее можно будет посетить мастер-классы Марии Дмитриевой «Акустика или искусственный интеллект. Все за и против», а также Марии и Рафаэля Валитовых «Как петь, чтобы тебя услышали». В 15:20 состоится закрытие фестиваля. Перед гостями выступит детский хор студии Олега Митяева. Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про мероприятия города, то заходите на сайт или группу «Челгид». Соня Дегтярева, Кристина Вовченко. Специально для Радио 100.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами. Доставили 185 военнослужащих. Об их возвращении с подконтрольной Киеву территории ранее объявили в Минобороны. Взамен Украине были переданы 185 военнопленных в ВСУ. В ведомстве добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера в возвращении российских бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты. Военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Конфликт на Украине может скоро подойти к концу. Президент США уверен, что все уладится. Об этом он сообщил журналистам. Американский лидер также назвал неприемлемым количество жертв украинского конфликта с обеих сторон. В Кремле сообщили об остающемся в силе приглашении Владимира Зеленского в Москву. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин ранее заявил, что ключевые вопросы в урегулировании конфликта должны решать Россия и Украина, а США и другие страны могут выступить гарантами. Кроме того, глава государства отметил, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского, подчеркнув, что в послании есть хамские элементы. Президент России добавил, что пока не видит смысла во встрече с украинским лидером. На российском сегменте Международной космической станции обнаружены два места утечки воздуха. Безопасности экипажа и бортовым системам станции ничего не угрожает, сообщили в Роскосмосе. В госкорпорации отметили, что на одно из мест утечки уже нанесен слой состава герметалл. При этом астронавты, находящиеся в станции в целях предосторожности, перешли на борт корабля «Драгон». Соответствующее поручение они получили от НАСА. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается дождь и возможные грозы. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
3: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркое шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается дождь и возможные грозы. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Радио 100. 100% комфорта.

0: Радио 100. Радио 100. 100 FM. Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В рамках обмена 185 на 185 домой возвращаются трое жителей Челябинской области, заявила уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. Все трое военнослужащие по контракту. Один из них из Аргаяшского района провел в плену 2,5 года. Красный Крест навещал бойца и подтвердил, что с ним все в порядке. Второй попал в плен в декабре 2025 года. Его мать осталась одна. Третий из Сосновского района имеет 3 ранения и осколки в легких. Семейные обращения по его делу были направлены в военную прокуратуру. Сударенко отмечает, что работал с федеральным омбудсменом и Минобороны для организации возвращения. Челябинский областной суд получил на рассмотрение дело об убийстве оператора автозаправки в деревне Айбатово, совершенном в феврале 2012 года. По информации Следственного комитета, после возобновления дела в 2025 году один из подозреваемых, 42-летний житель Верхнего Уфалея, признался и назвал 3 соучастников. По версии следствия, 4 напали на женщину, похитили свыше 400 тысяч рублей и скрылись. 3 из них теперь проходят по отдельным делам. Полиция Челябинска проверила посуточные квартиры и хостелы в рамках операции «Нелегал-2026». За 4 дня рейдов выявлено 43 преступления и 600 административных нарушений в миграционной сфере. Заведено 32 уголовных дела. Принято 85 решений о выдворении, 72 принудительно. 19 мигрантов уже высланы, 156 ожидают исполнения решений. Ранее аналогичные проверки проходили и в теплицах. Тогда составили 15 протоколов. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается дождь и возможные грозы. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается дождь и возможные грозы. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Продолжаем вас знакомить с нашим любимым городом. Сегодня выпуск будет необычный, и посвящен он будет не столько городу, сколько его обитателям, и это не люди. Сегодня я в гости пригласила Георгия Кравченко, орнитолога, бёрдвотчера. Боялась не выговорить, но все-таки у меня получилось. Георгий, здравствуйте!
4: Добрый день!
1: «Челябинск пешком».
3: Ну что же, мы с вами начали беседу за кадром, и вы уже определили птицу, которая чирикает у нас за окном.
4: Да, это распевается садовая камышовка.
3: Вы вот так вот все время, да, слышите, наверное, фоновые звуки, и каждую птицу уже можете разгадать.
4: Обязательно, обязательно. Это основной навык вообще орнитолога. То есть чаще же всего мы птицу не видим, а слышим, и тогда уже понимаем, ага, это какая-нибудь необычная птичка, надо ее найти глазами. Летом, конечно, их от нас прячет листва, но мы все равно пытаемся ее увидеть.
3: Всех можете разгадать, определить по звуку?
4: Ну, практически, да. Когда я учился на гида-орнитолога, у нас был экзамен, и нужно было, идя по местности, безошибочно определить 10 птиц подряд. И я его сдал с первого раза.
1: Челябинск пешком.
3: Расскажите, где это происходит? Как вы вообще до этого дошли?
4: Ой, это началось все во время ковида. У меня вообще за окном свило гнездо птица. По вечерам началось пение. Мне стало жутко интересно, кто это поет. Я начал каким-то образом искать голоса птиц в интернете, сравнивать с тем, что я слышу. Постепенно вот как-то интерес начал возрастать к птицам. Я увидел, что люди вообще занимаются таким хобби, как съемка птиц на фото. И все это я воспринял как челлендж. Начал вот потихонечку подготавливаться к фотосъемке. Случайно наткнулся на объявление. В Екатеринбурге был открыт набор на школу гидов-орнитологов. Нас 4 месяца таскали по полям, учили определять птиц, учили рассказывать про них людям. Я отучился, переехал в Челябинск и начал водить экскурсии здесь.
3: Я так понимаю, что главное преимущество вашей работы в том, что конкуренция отсутствует в Челябинске. Вы единственный неповторимый здесь, да?
4: В Челябинске, да. Ну и вообще, даже если Екатеринбург брать, там тоже 2 человека занимаются экскурсиями.
3: Верю охотно. Я вот не представляю, как можно в один прекрасный день, ничего не зная, я думала, может быть, у вас образование что-то с этим связано, и вот так вот пойти изучать птиц, еще их и изучить всех. Ну что ж, расскажите вот про экскурсии, про ваши, что они себя представляют?
4: Экскурсия, вообще, когда челябинцы впервые слышат, что здесь, в черте города, экскурсия орнитологическая, думают, ха-ха, ну кого они там увидят? Воробья, синицу, ворону и голубя, да, как правило. Вот. Но вообще, если вот у нас по области попутешествовать, то можно встретить 300 видов птиц. Конечно же, за 3-часовую прогулку по городскому бору 300 видов мы не встречаем, потому что для этого нужно съездить и в степь, и сходить в горы. Летом вот видов 30 за экскурсию спокойно мы наблюдаем, особенно вот первая часть лета. И для людей, конечно, это вау. Потом всегда мне пишут: Георгий, вы мне словно открыли новый мир какой-то, я теперь каждую птицу слушаю, пытаюсь определить, кто это был. В общем, людям нравится.
1: Челябинск пешком.
4: Для того, чтобы было интереснее гораздо, я выдаю каждому участнику бинокли. То есть мы идем оборудованные, потому что птицы...
3: Крадетесь.
4: Да, да. В бинокль птицы все равно интереснее. Люди говорят, что даже воробья в бинокле то интересно рассмотреть. А уж если там кто-то типа воракушки или какой-нибудь хищник, то это, конечно же, вау-эффект.
3: Ну давайте какие-нибудь места, где можно найти самых интересных птиц у нас, да, в черте города прежде всего.
4: Ну в черте города это, конечно же, городской бор, самое такое интересное место. Птицы там сейчас, конечно же, не так, как на ладони, потому что листва уже появилась, да, она скрывает все-таки. Вот. Но если хотите по-простому, например, набережная Смолина, просто прогуляться, вот Новороссийская улица там, по-моему, да, много очень водоплавающих птиц, которые подпускают достаточно близко. Там сейчас много чомк, много разных уток, там хохлатые черните есть, красноголовые нырки и другие виды интересные. Еще лысухи.
3: Замечательно звучит.
1: Челябинск пешком.
3: Вернемся к экскурсиям. Mm-hmm. Бинокли взяли, прокрались в лесную чащу, всех рассмотрели. Что интересного еще у вас там происходит?
4: Вот сейчас у нас фишка летних экскурсий – это, конечно же, наблюдение за птицами, которые гнездятся в моих скворечниках. То есть в лесу развешено специальное гнездовье. Ну, я их развешивал.
3: Интересные очень на вид они. Из чего-то сделали?
4: А, да, если говорить про последние, вот 2 года я делаю их из древобетона. Это такой материал, который позволяет вот повесить этот домик, и он будет висеть 20 лет. ну а может еще и больше. И вот реально сейчас самое интересное для экскурсантов, это, конечно же, подглядеть за гнездовой жизнью птиц. Сразу дисклеймер такой, да, то есть мы никогда не подходим на природе к гнездам естественным, то есть можно его демаскировать, можно птицу спугнуть с гнезда, а вот если мы сами повесили там синичник или скворечник с эндоскопом, очень аккуратно, можно там на 10 секунд заглянуть и посмотреть, как происходит. Ну, мы называем это мониторингом, то есть нужно же посмотреть, все ли у птицы хорошо. 3 недели назад мы заглядывали, там синицы сидели еще на яйцах. На прошлой неделе мы заглядывали, какие-то синицы уже сидят на птенцах, то есть они появились еще такие лысые, да. А у каких-то птиц уже птенцы даже вылетели, а у некоторых просто сидят еще в гнездах. Это вот очень интересно всем.
1: Челябинск пешком.
3: Георгий, сколько участников в основном вы набираете? Угу. Есть максимальное количество?
4: Да, есть лимит. Обычные пешие городские экскурсии, там около 10 человек. Я стараюсь не брать больше, во-первых, потому что это лимитировано количеством биноклей, которые у меня есть в арсенале. А во-вторых, группа, ее тяжелее вести. Она постоянно растягивается, и это увеличивает время экскурсии.
3: Ясно. Как часто у вас экскурсии проходят?
4: Я стараюсь каждые выходные их ставить, но иногда погода вносит свои коррективы.
3: Георгий, спасибо вам большое. К сожалению, не так у нас много эфирного времени, но мы с вами встретимся через неделю, да, и больше уделим внимание птичкам, поговорим, какие существуют на Южном Урале. А я хочу всем нашим слушателям сказать, Георгий Кравченко легко найти, единственный и неповторимый в Челябинске, поэтому, если вас эта тема заинтересовала, вас экскурсии ждут. До встречи через неделю.
4: До встречи, спасибо.
1: Челябинск пешком.

Радіо 100. 100 FM. Люкс Тайм. На Радіо 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о готовности России ответить взаимностью США. Вашингтону необходимо показать стремление к восстановлению отношений, отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что Соединенные Штаты увязывают развитие экономических отношений с Российской Федерацией с разрешением конфликта на Украине. Москва такой подход считает ошибочным. Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины, сообщил Песков. В США заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников. Они были направлены в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива, уточнили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Тегеран выпустил 7 баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна. 6 из них были перехвачены, а 7-я не достигла цели. В командовании добавили, что заявление КСИР о нанесении повреждений штаб-квартире 5-го флота США в Бахрейне не соответствует действительности. Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с 4 странами об отмене виз. Россия ведет консультации по этому вопросу с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, уточнил вице-премьер. По его словам, также налажен диалог о возможной отмене документов на въезд для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Вице-премьер напомнил, что в прошлом году Российская Федерация отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. В Армении действует день тишины. Перед парламентскими выборами запрещены агитация, встречи с избирателями и выступления в эфире. Уличные плакаты оставаться могут. В гонке участвуют 18 политических сил. Среди главных соперников действующие власти называют блок «Сильная Армения» под руководством Самвела Карапетяна. Отмечу, что порога явки на выборах нет. Голосование состоится при любой активности. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.

0: погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Где искать настоящую красоту, внутри или снаружи? Как привить детям любовь к своей родине и культуре? В Челябинске увидела свет уникальная книга «Сказ лесной хозяйки». Издание, которое нельзя купить, но можно получить в дар. И в гостях в студии «Радио 100» автор этой замечательной книги, член Союза композиторов России Лена Поплянова и дирижер оркестра «Малахит» Илья Черноголов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Елена Михайловна, расскажите, вот эта сказка, посвященная детям, как зародилась эта идея и что легло в основу сюжета?
2: Сказ о лесной хозяйке, уже само слово «сказ» говорит о том, что это традиция, конечно, Павла Петровича Бажова. Хотя написана она совершенно оригинальным языком и на оригинальный сюжет о людях, живущих на Южно-Уральской земле, о прекрасной и таинственной нашей богатой природе, о хозяйке Ильменского заповедника, нашего прекрасного заповедника, и, конечно, о любви к родине, родной природе, русским традициям и верности Отечеству. Эта сказка может быть интересна и детям, и взрослым. Я бы даже адресовала ее для семейного чтения. Для детского восприятия это история о том, как в одной уральской деревушке родились и выросли два дитятка. Это Дуняша и Макарка. Как приглянулись они лесной хозяйке, которая сделала из Макарки пастуха музыканта, подарив ему чудесную дудочку, с помощью которой он мог и ночь разогнать, и солнце пробудить, и сделать все вокруг живым и прекрасным. А главное, эта лесная хозяйка наделила рыжеволосую Дуняшу талантом любить. Эта конопатая неуклюжая девчонка с очень доброй, чистой, открытой душой сумела покорить сердце Макара, и он почувствовал в ней настоящую верность, преданность, ну и, конечно, любовь. А вот для взрослых, я думаю, что на поверхности будет не только этот сюжет, но и, по сути, ведь это история о вездесущем, о том, как устроен вообще наш мир, наше мироздание, о божественном предназначении каждого человека на земле.
1: К созданию книги «Настоящий творческий процесс» вы упомянули про иллюстрации. Да. Тоже, да, наша челябинская художница Елена Маркина. Расскажите,
2: Елена,
1: пожалуйста.
2: Маркина преподает живопись в Институте музыки нашем челябинском. И она сама предложила: давайте я вам нарисую картины для сказа. И сделала это совершенно безвозмездно, как, собственно, и все, кто принимал участие в создании этой книжки. И эти иллюстрации не только украсили исполнение этого произведения, но и вошли полностью в книгу. И даже две иллюстрации были специально написаны для этой книжки. Тем более, что там изображена наша природа. И деревушки именно так обустроены у нас в Челябинской области.
1: В книге прилагается QR-код. Интересная современная интеграция. Сама люблю такие книги, где можно ознакомиться, перейдя по QR-коду, либо с фотоработами, либо послушать какие-то подкасты. Но в данной книге очень интересно то, что в каждой главе написана авторская музыка, которую озвучил оркестр «Малахит».
2: Такое предложение появилось издать эту книгу, причем директор издательства сразу сказал, что эту книгу мы продавать не будем. Вы примите сами решение, в чьи руки она должна попасть. То есть только в качестве подарка. И, конечно же, этот сказ не был бы в том виде, в каком он получился, если бы не наша встреча, если не мое знакомство с Ильей Черноголовым, который, я думаю, сейчас скажет о том, почему он взялся за эту историю и как это произошло.
3: Ну, наверное, в первую очередь хотелось и хочется сделать что-то новое, сильно новое, много, наверное, сейчас не сделаешь, но все равно что-то оригинальное. В чем уникальность, наверное, этого проекта? Елена Михайловна тоже сама говорила. Сейчас очень популярно читать с оркестром произведения художественные, те же самые сказки озвучивать. Но немного произведений, написанных комплексно, то есть целиком музыка написана композитором под определенный текст, а в данном случае еще и текст написан композитором. И второй момент уникальный, что это именно русский оркестр, потому что в симфоническом, насколько я знаю, больше развита вот эта вот сторона исполнительская. А с народным оркестром много читают, много разных исполняют произведений, но их немного, именно вот написанных целиком, вот и до музыка, текст и исполнено, и записано, как это сейчас удалось воплотить. Удалось воплотить во многом благодаря главному нашему дирижеру Виктору Григорьевичу Лебедеву, народному артисту, потому что все-таки он много поспособствовал очень и звукозаписи, и выделению времени.
1: Произведение детское, да? И вот интересно, детские впечатления, что они говорят?
2: Я могу сказать о впечатлении моих внучек. Они слушали эту историю, причем с удовольствием, и потом пересказывали мне же мою, собственно, сказку. И еще один опыт у меня был. Съездила с детскими писателями по Чебаркульскому округу, и мы попали в очень далекие деревни Чебаркульского района. И я предложила ребятишкам, которые пришли на встречу со мной, поиграть на шумовых инструментах. Вот на том, на чем играли деревенские дети. Предложила им попасть на ярмарку. Кто чем будет торговать? И как раз вот эти реплики, которые говорили у нас на Южном Урале на базарах, выкрикивали. Они разобрали их друг, а потом я включила музыку базара. И тут что началось? Они не просто начали играть на этих инструментах, они пошли в пляс. Музыка сама за себя все сделала, и дети передали все свои ощущения вот через свои эмоции. Я была несказанно рада этому.
1: И вот это произведение «Базар» мы сегодня как раз, да, услышим?
2: Можем, да, можем послушать.
1: Елена Михайловна, вы не раз сказали, что это не коммерческая история, но сейчас вы так ярко рассказали, презентовали, что я уверена, что у слушателей «Радио 100» возник и вопрос. Где и как можно получить данное произведение в дар?
2: Я просто приглашаю взрослых и детей на наши концерты с оркестром «Малахит», во время которых, после которого, вернее, после концерта, нам бы хотелось вручить эти книги библиотекарям, учителям, руководителям творческих всевозможных проектов с детьми.
1: Благодарю за интервью и напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была автор книги, член Союза композиторов России Елена Поплянова и Илья Черноголов, дирижер Государственного академического русского оркестра «Малахит» под управлением народного артиста России Виктора Лебедева. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В рамках обмена 185 на 185 домой возвращаются трое жителей Челябинской области, заявила уполномоченный по правам человека Юлия Судоренко. Все трое военнослужащие по контракту. Один из них из Аргаярского района провел в плену 2,5 года. Красный Крест навещал бойца и подтвердил, что с ним все в порядке. Второй попал в плен в декабре 2025 года. Его мать осталась одна. Третий из Сосновского района имеет 3 ранения и осколки в легких. Семейные обращения по его делу были направлены в военную прокуратуру. Судоренко отмечает, что работал с федеральным омбудсменом и Минобороны для организации возвращения. Челябинский областной суд получил на рассмотрение дело об убийстве оператора автозаправки в деревне Айбатово, совершенном в феврале 2012 года. По информации Следственного комитета, после возобновления дела в 2025 году один из подозреваемых, 42-летний житель Верхнего Уфалея, признался и назвал 3 соучастников. По версии следствия, 4 напали на женщину, похитили свыше 400 тысяч рублей и скрылись. 3 из них теперь проходят по отдельным делам. Полиция Челябинска проверила посуточные квартиры и хостелы в рамках операции «Нелегал-2026». За 4 дня рейдов выявлено 43 преступления и 600 административных нарушений в миграционной сфере. Заведено 32 уголовных дела. Принято 85 решений о выдворении, 72 принудительно. 19 мигрантов уже высланы, 156 ожидают исполнения решений. Ранее аналогичные проверки проходили и в теплицах. Тогда составили 15 протоколов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Are you ready?

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Генеральная репетиция и Ильменский фестиваль. Куда сходить в выходные? В публичной библиотеке подготовили обширную программу. Подробности у сотрудника пресс-службы Александры Юсуповой.
2: В эту субботу, 6 июня, пройдут два интересных мероприятия. В 11 часов на Кировке у скульптуры Левши начнется иммерсивная экскурсия «Челябинск-библиотечный». Это путешествие по местам, где в разное время располагалась публичная библиотека. Аудиоспектакль в наушниках создает эффект полного погружения. Вы сможете взглянуть на историю библиотеки по-новому и стать участником событий. Обязательно предварительная регистрация по телефону 266-62-96. Оплата доступна по Пушкинской карте. В 14 часов в главном зале публичной библиотеки пройдет открытый подкаст «Генеральная репетиция». Это разговор с теми, кто создает магию сцены, режиссерами, актерами челябинских театров. В этот раз встретимся с Челябинским театром современного танца и обсудим премьеру «Спектакль «Сосны на морском берегу». Это хореографическая история о жизни на границе моря и суши. Спикеры – хореограф-постановщик Рафаэль Тимирбаков и артист Дмитрий Чигадарь. Вход по читательскому билету.
1: Для лиц старше 12 лет. 50-й Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни пройдет на протяжении выходных на набережной реки Миас. Как и год назад, для гостей будут работать две площадки – в арт-сквере и саду камней. В программе сольные концерты, гала-концерты, конкурсы авторской песни, мастер-классы, поэтический турнир и концерт «Читаем стихи Александра Сергеевича Пушкина». В полдень воскресенья стартует гала-концерт 27-го областного детско-молодежного фестиваля авторской песни «Поющие дворы». В 13:00 концерт победителей конкурса «Наша смена». Далее можно будет посетить мастер-классы Марии Дмитриевой «Акустика или искусственный интеллект. Все за и против», а также Марии и Рафаэля Валитовых «Как петь, чтобы тебя услышали». В 15:20 состоится закрытие фестиваля. Перед гостями выступит детский хор студии Олега Митяева. Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про мероприятия города, то заходите на сайт или группу «Челгид». Соня Дегтярева, Кристина Вовченко. Специально для Радио 100.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о готовности России ответить взаимностью США. Вашингтону необходимо показать стремление к восстановлению отношений, отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что Соединенные Штаты увязывают развитие экономических отношений с Российской Федерацией с разрешением конфликта на Украине. Москва такой подход считает ошибочным. Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины, сообщил Песков. В США заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников. Они были направлены в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива, уточнили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Тегеран выпустил 7 баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна. 6 из них были перехвачены, а 7-я не достигла цели. В командовании добавили, что заявление КСИР о нанесении повреждений штаб-квартире 5-го флота США в Бахрейне не соответствует действительности. Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с 4 странами об отмене виз. Россия ведет консультации по этому вопросу с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, уточнил вице-премьер. По его словам, также налажен диалог о возможной отмене документов на въезд для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Вице-премьер напомнил, что в прошлом году Российская Федерация отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. В Армении действует день тишины перед парламентскими выборами. Запрещены агитация, встречи с избирателями и выступления в эфире. Уличные плакаты оставаться могут. В гонке участвуют 18 политических сил. Среди главных соперников действующие власти называют блок «Сильная Армения» под руководством Самвела Карапетяна. Отмечу, что порога явки на выборах нет. Голосование состоится при любой активности. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 24.
1: Радио 100. 100 FM.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Summer Time на Радіо 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: 2.0.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12.00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске сотрудники ДПС перешли на усиленный режим работы. В эти выходные в городе устроят сплошные проверки. Госавтоинспекторы выйдут на оживленные участки дорог для проверки водителей и пассажиров автотранспорта, предупредили в ГАИ Челябинска. Особенно тщательно будут искать тех, кто злоупотребляет алкоголем, а потом садится за руль. На улице выведут передвижной пункт медосвидетельствования, который позволяет на месте проверять автомобилистов на состояние опьянения. В Челябинске супругов будут судить за незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот платежей и незаконное образование юридического лица. Как сообщает информационное агентство «Уральский Меридиан», 45-летний мужчина и 42-летняя женщина занялись подпольным кассовым обслуживанием бизнесменов, выдавали и принимали деньги. Операции проводили через расчетные счета подставных фирм. Супругам удалось заработать на комиссиях за обслуживание свыше 30 миллионов рублей. В Златоусте на улице Румянцева приступили к благоустройству сквера. Территория была выбрана жителями в 2025 году. Она набрала почти 7 тысяч голосов в конкурсе формирования комфортной городской среды. Сейчас подрядчик завершил демонтаж старого покрытия. Дальше предстоит уложить новую тротуарную плитку, установить освещение, видеокамеры и игровые элементы. Рядом со сквером появится новый тротуар, лавочки, урны и пандус. Работы планируют закончить до 31 июля. Гарантия действует 3 года. Продолжается голосование за проекты благоустройства в городах региона до 12 июня. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, завтра днем до плюс 24. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Радіо 100. 100 FM.
1: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10 градусов, завтра днем до +24.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Продолжаем вас знакомить с нашим любимым городом. Сегодня выпуск будет необычный, и посвящен он будет не столько городу, сколько его обитателям, и это не люди. Сегодня я в гости пригласила Георгия Кравченко, орнитолога, бёрдвотчера. Боялась не выговорить, но все-таки у меня получилось. Георгий, здравствуйте!
4: Добрый день!
1: «Челябинск пешком».
3: Ну что же, мы с вами начали беседу за кадром, и вы уже определили птицу, которая чирикает у нас за окном.
4: Да, это распевается судовая камышовка.
3: Вы вот так вот все время, да, слышите, наверное, фоновые звуки, и каждую птицу уже можете разгадать.
4: Обязательно. Это основной навык вообще орнитолога. То есть чаще же всего мы птицу не видим, а слышим, и тогда уже понимаем, ага, это какая-нибудь необычная птичка, надо ее найти глазами. Летом, конечно, их от нас прячет листва, но мы все равно пытаемся ее увидеть.
3: Всех можете разгадать, определить по звуку?
4: Ну, практически, да. Когда я учился на гида-орнитолога, у нас был экзамен, и нужно было, идя по местности, безошибочно определить 10 птиц подряд. И я его сдал с первого раза.
1: Челябинск пешком.
3: Расскажите, где это происходит? Как вы вообще до этого дошли?
4: Ой, это началось все во время ковида. У меня вообще за окном свило гнездо птица. По вечерам началось пение. Мне стало жутко интересно, кто это поет. Я начал каким-то образом искать голоса птиц в интернете, сравнивать с тем, что я слышу. Постепенно вот как-то интерес начал возрастать к птицам. Я увидел, что люди вообще занимаются таким хобби, как съемка птиц на фото. И все это я воспринял как челлендж. Начал вот потихонечку подготавливаться к фотосъемке. Случайно наткнулся на объявление. В Екатеринбурге был открыт набор на школу гидов-орнитологов. Нас 4 месяца таскали по полям, учили определять птиц, учили рассказывать про них людям. Я отучился, переехал в Челябинск и начал водить экскурсии здесь.
3: Я так понимаю, что главное преимущество вашей работы в том, что конкуренция отсутствует в Челябинске. Вы единственные неповторимые здесь, да?
4: В Челябинске, да. Ну и вообще, даже если Екатеринбург брать, там тоже 2 человека занимаются экскурсиями.
3: Верю охотно. Я вот не представляю, как можно в один прекрасный день, ничего не зная, я думала, может быть, у вас образование что-то с этим связано, и вот так вот пойти изучать птиц, еще их и изучить всех. Ну что ж, расскажите вот про экскурсии, про ваши, что они из себя представляют?
4: Экскурсия, вообще, когда челябинцы впервые слышат, что здесь, в черте города, экскурсия орнитологическая, думают, ха-ха, ну кого они там увидят? Воробья, синицу, ворону и голубя, да, как правило. Вот. Но вообще, если вот у нас по области попутешествовать, то можно встретить 300 видов птиц. Конечно же, за 3-часовую прогулку по городскому бору 300 видов мы не встречаем, потому что для этого нужно съездить и в степь, и сходить в горы. Летом вот видов 30 за экскурсию спокойно мы наблюдаем, особенно вот первая часть лета. И для людей, конечно, это вау. Потом всегда мне пишут: Георгий, вы мне словно открыли новый мир какой-то, я теперь каждую птицу слушаю, пытаюсь определить, кто это был. В общем, людям нравится.
1: Челябинск пешком.
4: Для того, чтобы было интереснее гораздо, я выдаю каждому участнику бинокли. То есть мы идем оборудованные, потому что птицы...
3: Крадетесь.
4: Да, да. В бинокль птицы все равно интереснее. Люди говорят, что даже воробья в бинокле то интересно рассмотреть. А уж если там кто-то типа воракушки или какой-нибудь хищник, то это, конечно же, вау-эффект.
3: Ну давайте какие-нибудь места, где можно найти самых интересных птиц у нас, да? В черте города прежде всего.
4: Ну в черте города это, конечно же, городской бор. Самое такое интересное место. Птицы там сейчас, конечно же, не так, как на ладони, потому что листва уже появилась, да, она скрывает все-таки. Вот. Но если хотите по-простому, например, набережная Смолина, просто прогуляться, вот Новороссийская улица там, по-моему, да, много очень водоплавающих птиц, которые подпускают достаточно близко. Там сейчас много чомк, много разных уток, там хохлатые черните есть, красноголовые нырки и другие виды интересные. Еще лысухи.
3: Замечательно звучит.
1: Челябинск пешком.
3: Вернемся к экскурсии. Бинокли взяли, прокрались в лесную чащу, всех рассмотрели. Что интересного еще у вас там происходит?
4: Вот сейчас у нас фишка летних экскурсий – это, конечно же, наблюдение за птицами, которые гнездятся в моих скворечниках. То есть в лесу развешенное специальное гнездовье. Ну, я их развешивал.
3: Интересно очень на вид они. Из чего-то сделали?
4: А, да, если говорить про последние, вот 2 года я делаю их из древобетона. Это такой материал, который позволяет вот повесить этот домик, и он будет висеть 20 лет. ну а может еще и больше. И вот реально сейчас самое интересное для экскурсантов, это, конечно же, подглядеть за гнездовой жизнью птиц. Сразу дисклеймер такой, да, то есть мы никогда не подходим на природе к гнездам естественным. То есть можно его демаскировать, можно птицу спугнуть с гнезда. А вот если мы сами повесили там синичник или скворечник с эндоскопом, очень аккуратно, можно там на 10 секунд заглянуть и посмотреть, как происходит. Ну, мы называем это мониторингом, то есть нужно же посмотреть, все ли у птицы хорошо. 3 недели назад мы заглядывали, там синицы сидели еще на яйцах. На прошлой неделе мы заглядывали, какие-то синицы уже сидят на птенцах, то есть они появились еще такие лысые, да. А у каких-то птиц уже птенцы даже вылетели, а у некоторых просто сидят еще в гнездах. Это вот очень интересно всем.
1: Челябинск пешком.
3: Георгий, сколько участников в основном вы набираете? Угу. Есть максимальное количество?
4: Да, есть лимит. Обычные пешие городские экскурсии, там около 10 человек, я стараюсь не брать больше, во-первых, потому что это лимитировано количеством биноклей, которые у меня есть в арсенале, а во-вторых, группа, ее тяжелее вести, она постоянно растягивается, и это увеличивает время экскурсии.
3: Ясно. Как часто у вас экскурсии проходят?
4: Я стараюсь каждые выходные их ставить, но иногда погода вносит свои коррективы.
3: Георгий, спасибо вам большое. К сожалению, не так у нас много эфирного времени, но мы с вами встретимся через неделю, да, и больше уделим внимание птичкам, поговорим, какие существуют, да, на Южном Урале. А я хочу всем нашим слушателям сказать, Георгий Кравченко легко найти, единственный, да, и неповторимый в Челябинске, поэтому, если вас эта тема заинтересовала, вас экскурсии ждут. До встречи через неделю.
4: До встречи, спасибо.
1: Челябинск пешком.
5: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения.

0: Ігровой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.